0: Мы мог ты дех, не рачо.
1: Деньги, а мне генга лис.
0: А мог хату.
1: Чиз.
0: А мне мулин ген, хорбе а. А мне мулин ген, хачага. Джоз, а мне шуго чинси. Мы тупа джиш.
1: Я, жанг ан лунг чан хату. Не ама гуа юнс на лэмэ, а мне урсу че джиш, не мого ши ран лэбьи. Там дэ бугу джиш.
0: Джиз, не сем, рага гуа цуим ду. Там дэнг нигэ, нахар пьян тоу мэ ба, там дэнг нанэ мулин хвайм гуле.
1: Юнг а, та ше мого. Не лам сан генга чингу. 你那年来写一打三女二，他等个那年我来托别干这，上三秒接通啊，我都怕给我人，让那个别就当个，你别就当，今把我们全村的怕给么真疼嘛是呗？用啊，怕这球。
0: 用啊， 让个写不能写久的， 做咱的。 Мені ғуң латуады яғырым. Ені кешін ені сейінда. Жема ғуң чүнсуны амады ло жекім жағырый. Йоңдығы.
1: Жаңға ғамих жәзір цүйі. Я, ғуң па жәйді.

0: Юдаш, не дай мне. Дождись, туда. Пусти его жива.
1: Кенсем сам же бин.
2: Жуби, сейчас та сидишь.
1: Жуби.
2: Жуби, че?
0: Чего? Дождись. Жо.
1: Танда мунэ нянгала. Ружин лонс нянде тосма до жубин лан чикеп жои.
3: Лагага че шочумче. Тондо миниг сочебри.

0: Sube mase, nyamik buta sada, desa chik budi. Nya rala kondu sakribe a. Nga rala kondu sayak toptan kariyo ba. Ine chujo. Nya unya kwa sube maso. Rangya nga kwa hoda ya kariyo na.
1: Tsuma sa, boshun. Nya rala kwa homa tani chibiyo. Нерал цымасасы.
0: Дидеше омари. Маркук часасеши. Уми меге. Нанэ сики. Во мужэ чечил гаучир самче кукта чуся. Цым ресури. Ресури.
1: Диранне помари. Пошо, рагын омеба.
0: Чо, не зоонине номе.
1: 노녀티 나게 오네 사람들 됐던 거
0: 이게 되게 유 세마도 오네

0: Umi mai. Kira nuspo nishbe. Kira tando xiema xibe. Dumi yoshba. Da kir xie zasuna. Nye xiehu. Sini. Nani loha xiaki zulu ni kato. Несу. Кергани всяка гада. Ты сосу ей.
1: Ошуэн! Ошуэн!